0: Нэг хизо яашсыгий. Цамгалай хас. Тарыг нэцүдий, азо сөйхан чибүш тэйбжи. Ми цамгай яуши рачиясла, алтууи хэгангнэ тэймусу.
1: Нанцу, лачиг ячин юсчаро саяди, гунс ганэ нэ чоро чэн самчу.
2: Рэ-рэ-рэ, тарэ.
0: Юнга. Дэйжил он. Нанщин мэшиг яра чэбэ юнэ, нэцү янсла хая хажи. Kāngi sīnā hōngzhū jī jī lēg yāgumā xie zāng zhī. Shīg lā mō sāng kē chēng zhī dūgē yīg būt guā. Chē zāng zhī hōngzhū tā nyam lē chē nī lōp sī yā hūsh kē gu zhī.
3: Tāng shī.
2: Shī, shī, shī.
0: Tā o, cāng mō lō qīng zhī bā. Pā qī jī sū hūsh tū kāngi sīnā kāng lōng lā nī chīmī nyam hūsh kē gu. Wā yā, tā lō qīng zhī bā.
3: Tīrē mō sōng dā. Kīnzhēs chē nē, dēm chēchī chīngwā chīngmā rē.
4: Rē, tāng rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē.
0: Rē, rē, rē, rē, rē. Yīnē pāchī jē, nē lā sāng chēchī, sūgūwā chēmū nyēmbūdī mēyab sūdā. Yā, tā tū sū yā.
4: Rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē, rē